0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе,
2: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
5: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
4: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
4: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-14.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРН 32-1-246-8-00-56-337-0+.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд Дэнс. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
2: Джо Пеший представляет.
3: 1 августа.
2: Культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
3: 1 августа.
2: «Сансет». Бобровый лог. Пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Дэнс лето
4: на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56-330-7-0+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН-П 316-246-800-577-71.
3: Джо Пеши представляет
4: 1 августа
3: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Religion, город Москва.
4: 1 августа
3: Sunset, Бобровый лог, пляжный комплекс Мираж.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-80 8.33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-4315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
7: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
6: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
6: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
9: Джо Пеши представляет.
10: 1 августа
9: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
10: 1 августа
9: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, Record Remake.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 26 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Dance лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
3: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
6: Рекорд.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: 15.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
4: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Семена Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня с 15.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Парком языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Ипатьев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
6: Джо Пеши представляет
7: 1 августа
6: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
7: 1 августа
6: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
5: Для лиц старше 18 лет.
8: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
10: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Record.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе,
4: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
10: Дэнс лето
11: на рекорде.
10: Лето.

кто был никем, тот встанет в семь.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Сигара Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
6: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня с 15.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
7: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
6: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
6: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Рекорд.

0: 17.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Джо Пеши представляет.
6: 1 августа.
5: Культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
6: 1 августа.
5: «Сансет». Бобровый лог. Пляжный комплекс «Мираж».
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на

0: Dance.
1: Λέτα.
0: Με Ρεκόρτια. На черном рынке продать почку легче легкого.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
8: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-4315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
6: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Итай Гастро. Три музыкальных полюса: хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России: Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, вершина К1. Начало в 17:00. Connect Итай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не
5: We

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении SushiSell.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют по

0: от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Дэнс лето.
4: На рекорде.
1: Лето.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Привет! Меня зовут Диджей Балдин, и я не знаю, почему родился банан. Но я точно знаю, что мы с вами классно проведем ближайшие 60 минут. Это главное танцевальное и шоу «Русский час».

0: твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное.
1: Твой взгляд, твой смех, который так не нужен, то счастье.

0: Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня с 15.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рабский час.
1: Да-да, все верно. Меня зовут Диджей Балдин, и мы продолжаем вместе с вами изучать русскую электронную музыку. Прямо сейчас премьера, новый ремикс от нашего резидента диджея Нейтрино на песню Beowulf «Феникс».

0: реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Рекорд.
0: Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Русский час на рекорде.
5: Это был русский час на главной танцевальной. Меня зовут Диджей Балдин, и еще одна премьера напоследок. Наши друзья, белорусский дуэт Polis in Paris, которые были

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе,
2: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд.

0: Прямо сейчас смотрите прямую видеотрансляцию фестиваля Tomorrowland из Бельгии в нашей группе vk.ru/record.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в понедельник 27 июля, дождь днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Dance Лето.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ОН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Эй, вот она. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит Сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Sexy. What comes next will be marvelous.

0: Прямо сейчас смотрите прямую видеотрансляцию фестиваля Tomorrowland из Бельгии в нашей группе vk.ru/record.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето
5: на рекорде.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.
1: Дэнс.
2: Новый трек на рекорде.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Knockout Bunker. The beat is out.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати» прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: почувствовать эту атмосферу легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Radio Record, потому что прямо сейчас смотрите прямую видеотрансляцию заключительного дня Tomorrowland 2026 в Бельгии в сообществе Radio Record ВКонтакте, vk.com/record, если кто забыл ссылочку. Ну а прямо сейчас, друзья, мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Record Party. Делаем это со всей ответственностью и, конечно же, максимально мощно врываемся в наше двухчасовое танцевальное действо. Кто-то смотрит Tomorrowland, кто-то слушает и танцует под Record Party. Выбор, друзья, за вами. Все это вы можете сделать вместе с Radio Record. Прямо сейчас Record Party. Погнали!
1: Record

0: Пати продолжается. Вокс-ресный эпизод, друзья. Впереди у нас еще 90 минут для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы круто провести время, послушать классную танцевальную, опять же, музыку. Может быть, вы за рулем, может быть, вы на даче, может быть, вы дома танцуете и делаете из вашей домашней вечеринки рекордную. В любом случае, друзья, смею заметить, что у нас есть мобильное приложение рекорда. Там у нас есть огромное количество интернет-станций. Выбирайте, танцуйте под понравившиеся интернет-потоки или под них чильте. В любом случае, забегайте и слушайте. Далее по расписанию у нас еще 90 минут нашей радио вечеринки. Рекорд-пати.
1: Рекорд-пати.

0: к трудовой рабочей неделе. Или, может быть, вы отдыхаете, и у вас лето на дворе, ну, в смысле, отпуск. И поэтому по полной программе можете насладиться нашим двухчасовым танцевальным действом Рекорд Пати и превратить вашу домашнюю тусу в рекордную. И устроить open air, и пожарить шашлычки. В общем, в любом случае, потусить с друзьями под классную музыку — это очень приятно, очень прекрасно и очень, знаете, заряжает, как минимум, на следующую рабочую неделю. Итак, прямо сейчас второй 60-минутный отрезок нашей радиовечеринки Рекорд Пати, а потому я предлагаю вам продолжать наполнять импровизированные танцполы. Это радиотус Рекорд Пати. Погнали!
1: Рекорд

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего вокс-ресного эпизода Рекорд Пати, а значит, я вам расскажу о том, что у нас есть мобильное приложение Рекорда, что продлить вашу радио-вечеринку можно с помощью интернет-потока Пати 24 на 7, как раз-таки из мобильного приложения, а также более 100 интернет-станций, там тоже есть специально для вас, под которые можно потанцевать, поспать, почилить, просто послушать, просто какие-то интересные факты заценить оттуда. Все это в мобильном приложении Рекорда. Прямо сейчас мы еще 30 минут танцуем в рамках вокс-ресного эпизода Рекорд Пати. Рекорд.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. А сегодня вокс-рестный эпизод. Впереди у нас рабочая неделя, но тем не менее, если вы отдыхаете и в отпуске, смело забегайте в наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромнейшее, если я говорю огромнейшее, значит реально огромнейшее количество музыкального танцевального контента. Он ко всему еще и свежий. Слушайте, ставьте реакции, делитесь с друзьями. Ну и, конечно же, наслаждайтесь и по-музыкальному зависайте вместе с нашим телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: clicks is like. People that come together.
1: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Yeah.

check.

0: thing like that.
1: Why we gotta be in such a rush?
2: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record.

Attention.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.